0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит.

гадал, вещая гадалка, что ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 11 градусов. Ветер западный – 1 метр в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 88%. Завтра солнечно. Плюс 13, плюс 23 градуса. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 67%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» – компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 11 градусов. Ветер северо-западный. 1 метр в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Завтра солнечно. Плюс 13, плюс 23 градуса. Ветер восточный. 3 метра в секунду. Влажность воздуха 67%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Удачные объявления.
1: Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Не трогай раненые раны, я так больна была тобой.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.

0: Вовкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: От колорадского жука Карада теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
6: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
5: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
7: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
8: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный

и продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Альма, я из Калмыкии. Хотела бы поздравить своего сына с 17-летием. Пожелать ему здоровья, удачи, сдачи ЕГЭ. Сына моего зовут Басанг. Сынок, для тебя песня «Мота» и «Зиверт» «Паруса». Спасибо, дорогое радио.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дочек тусуем. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: И тогда заперёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь

0: летают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем. –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Баурзан из города Орск. Хочу передать привет, это приемник Орск. Хочу поставить песню любую. Спасибо большое, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России до конца текущего года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Соответствующий приказ уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами и сообществами, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Однако в общем документе ведомства регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 мл и общим объемом не более 1 литра. В том числе в этом пункте прописано детское питание, в частности материнское молоко, но указано, что его можно брать в количестве, необходимом на время полета. Кроме того, глава Минтранса сообщил о планах создать инфраструктуру для пассажиров с детьми по единому стандарту во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В Госдуме предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников с ученой степенью кандидата или доктора наук, осуществляющих деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России. Инициатива уже направлена главе Минстроя. Предполагается, что процентная ставка по кредиту для ученых может составить не выше 6% годовых. В Госдуме добавили, мера направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров и может быть реализована по модели или действующие льготные ипотеки для IT-специалистов. Названы самые бегающие города России. Ими стали Волгоград и Краснодар, каждый второй совершеннолетний, житель которых занимается бегом. Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты одного из исследований, также бегает почти половина граждан в Казани, Ульяновске и Самаре. Курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, стоимость евро 85 рублей 12 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании радио «Дача». Всем желаю хорошего дня.

0: городе хозяйка своей собаки стала замечать, что та почему-то растолстела вдруг. Странно, подумала барышня, решила проследить за собакой и выяснила, что та на прогулке заходила ко многим другим людям, и те ее подкармливали там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, а потом собака превращалась в такую в кругленькую, мохнатую собачулю. Вот, собственно, история недавно прочитала, мне она понравилась, подумала, какая хитрая собака. А всем добрейшего утреца желаю, вы в компании «Радио Дача». Далее у нас по плану отличная музыка. Послушаем Батора Шукенова и Леонида Агутина. Еще в этом часе будет рубрика «Гороскоп». Узнаем звездные советы на день сегодняшний, 4 июня.
1: Ваше начало дня

0: Это на радиодаче Виктория Дайнеко, которую мы уже совсем скоро увидим и услышим на долгожданном юбилейном шоу фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей, 20 лет в эфире, и праздновать круглую дату будем вместе с любимыми артистами 26 сентября в Лайф-арене. С нами будут все звезды радиодачи: Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Анна Семенович, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такие новости на осень. Ближайшую и отличная музыка далее в эфире. Насладимся хитами Валерия Сюткина, Ольги Бузовой и Анжелики Варум. Будем вместе.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 11 градусов. Ветер северо-западный. 1 метр в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Завтра солнечно. Плюс 13, плюс 23 градуса. Ветер восточный. 3 метра в секунду. Влажность воздуха 67%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Вот он, астрологический прогноз от радиодачи на четверг, 4 июня. Этот день с очень переменчивым настроением. Близнецы, водолеи и стрельцы будут легко переключаться между задачами, людьми и идеями, но могут устать от собственной этой самой многозадачности. Тельцы, девы и рыбы почувствуют потребность стабильности. Сегодня хорошее время для домашних дел, спокойной работы и наведения порядка. Овны, скорпионы и львы могут остро реагировать на ограничения. Захочется доказать свою правоту или настоять на своем. Раки, весы и козероги смогут получить полезную информацию или совет, в котором давно нуждались. День благоприятен для решения финансовых вопросов. Всем желаю удачного четверга. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

может помешать провести это лето чудесно. Тем более, отличная новость на радиодача.ру. На нашем сайте уже открыта регистрация во всероссийской акции «Лето сюрпризом». И чтобы принять участие, нужно, собственно, на сайт зайти на наш, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. Оно должно быть ярким, необычным, запоминающимся. Так вот, за самые интересные искренние снимки радиодача подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз, а это, между прочим, два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом» от «Радиодача». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Так, пока музыка, любимые лучшие. Этим утром в ближайшие минуты будем слушать Игоря Корнелюка, Зару, Анну Семенович. И это лишь малый список того, что ждет впереди. Оставайтесь с нами.

0: лето не пролетело как один миг, необходимо сделать три вещи. Обязательно искупаться в водоеме, будь то море, река, озеро, прудик. Наесться до отвала ягод и сходить в отпуск. Вот когда все это происходит, то и лето ощущается более приятно, что ли. Согласно опросу, кстати, такие данные, лично я подписываюсь под каждым словом. И не забудьте, правда, про музыку «Радио Дача». С ней любое время года проходит душевно. И, собственно, любимая музыка ждет вас впереди. Совсем скоро будем слушать Максима Олейникова, и заявку с удовольствием исполним в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача». Не пропустите.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Самсунг».

0: Суточно.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Виктор. Я из города Раменское. Хотел бы заказать песню для своих коллег «Почта России» города Люберцы, а также для себя песню Анны Семенович. Спасибо, радио «Удача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Главная часть выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и в мире. Политические темы президент также затронет, сообщил пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин продолжает работу по подготовке к своему выступлению. Напомню, оно состоится завтра. На полях форума запланированы и двусторонние встречи с зарубежными коллегами. Так сегодня пройдут переговоры президентов России и Узбекистана. А в пятницу Владимир Путин побеседует с заместителем председателя Китая. Россельхознадзор ограничил ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запрещен и транзит данных продуктов в страны-члены Евразийского экономического союза, поскольку отсутствует механизм подтверждения поступления под карантинной продукции этими государствами. Напомню, ранее Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники. Из-за частых нарушений под запрет также попали свежий виноград и косточковые плоды, такие как вишня, черешня, абрикосы, нектарины, сливы и персики. Уточняется, данные ограничения будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о грандиозном фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.

0: эфире радиодачи в нашей компании. Четверг уже на календаре, значит, мы все ближе и ближе к выходным. Не скрою, приятно об этом думать, и приятно будет сыграть в этом часе в игру «Из песни слов не выкинешь». Подарим участнику классный приз и послушаем его пение на всю страну. А пока будем разогревать голосовые связки методом подпевания хитам Эдгара Эрадыра и Игоря Николаева на радиодаче. Всем отличнейшего настроения желаем.
1: Ваше начало дня.

0: Выпьем за любовь.
1: Немного лирики не помешает.
2: Этим утром на радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: больше всего грустно дачникам. Зато с наступлением весны, а потом и лето, скучать совершенно не приходится. Дачный сезон продолжается, друзья. Проводим его на ура. Напомню, у нас есть совместный проект «Радиодача» и Муз-ТВ. «Дачный плейлист» называется. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель Валера вот что написал. «Я обычно готовлю окрошку, включаю музыку и зову в гости соседей. А потом мы все вместе доделываем беседку». Молодцы! Вы тоже можете отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача». Это можно сделать каждый четверг в 9:00, каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире будут отличные хиты от группы «Вирус» и Николая Баскова совсем скоро. А еще впереди рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите!
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 4 июня отмечается неофициальный праздник «День любителей лета». Он посвящен встрече теплого времени года и стремлению наслаждаться его дарами. И, кстати, есть мнение, что праздник появился благодаря соцсетям, в частности, благодаря фотографиям, на которых люди делятся своими летними радостями. Всех поздравляем и желаем вам солнечных целей.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
0: Утро проводим хорошо. Там, где есть радиодача и в хорошую игру, сейчас сыграем из песни слов не выкинешь, называется. Давайте-ка вспомним сегодня песни из фонотеки радиодача, в которых упоминается про летний вид транспорта. Чтобы хотя бы одно слово было в песне, вам необходимо эту композицию вспомнить, назвать исполнителя и напеть нам пару предложений. Желаем удачи и ждем звонка на московский номер телефона 8495-995-2555. Победителю обещаю вручить набор для белоснежной улыбки. Всем приятного утра. Напомню еще раз, песня нужна о летнем виде транспорта из фонотеки «Радиодача». Жду.
2: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Всем добрейшего утреца. Пора подводить итоги игры. Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача». Напомню, предложила я вам вспомнить композиции из нашего эфира, где упоминается летний вид транспорта. Таких песен достаточно. Но Игорь из Мичуринска позвонил самым первым и вспомнил вот какую песню.
3: Доброе утро, радио «Дача». Меня зовут Игорь Подольский, я из Мичуринска, Тамбовской области. И данная песня называется «Букет» Александра Барыкина. Начинаем песню. Я буду долго гнать велосипед в ухих полях, его остановлю, нарву букет и подарю тебе, той девушке, которую люблю. Всем хорошего дня, желаю. Всем передаю привет, кто меня знает и угадал. Продолжается дачный сезон. Готовьте урожай к Новому году. Спасибо, радио «Дача».
2: Ура, ура, ура, Игорь! У вас такая импровизация произошла, но тем не менее выдержали эти два предложения, исполнили на всю страну потрясающую песню Александра Барыкина «Букет». И да, летний вид транспорта, один из видов летнего транспорта, велосипед, о котором, собственно, в песне упоминалось. Спасибо за игру. Вручаем вам, Игорь, подарок от Otter Dent, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Завтра еще разок сыграем на этой неделе, а прямо сейчас с удовольствием послушаем шикарную песню «Букет» на радио «Дача».

0: 75-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
3: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государство. Университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: И тогда заберет на своем видео скидка.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в М-Видео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
10: Движение.
9: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
11: Категория 16+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я звоню с вами города Высоковска. Передаю привет Любовь Валерьевне и хочу поставить песню Андрея Губина. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила предоставления медицинскими организациями платных услуг. Согласно постановлению, с 1 сентября текущего года договор о них можно будет заключать дистанционно на сайте или в мобильном приложении медучреждения. Уточняется, соответствующие правила будут действовать до осени 2031 года. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. В ведомстве также рассказали, что с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения достигает в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска. В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных. Они начали предлагать родителям организацию подобных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления. Ведомстве порекомендовали гражданам проверять площадку для выпускного, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть в ловушку. Напомню, ранее в Минпросвещение порекомендовали проводить выпускные вечера в субботу 27 июня. Однако регионы могут корректировать эту дату с учетом местных особенностей, к примеру, погоды. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Медляк» в исполнении мистера Кредо. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: Длинный танец длился ни много ни мало 35 часов. Этот рекорд был установлен в Ирландии в 2006 году. То есть 20 лет назад, как раз тогда, когда появилась радиодача. Теперь же у нас есть свои танцы. Программа «Диско-дача» уже завтра вернется в эфир в 8 вечера по московскому времени. Пока же утро четверга. Проводим его музыкально интересно. В ближайшие минуты будем наслаждаться классными песнями Юлии Михальчик и группы «Високосный год». Всех приветствую, всех обнимаю.
1: Ваше начало дня.

Как говорится, везение — это постоянная готовность использовать шансы. Чем ближе выходные, шансов все больше и больше. Сегодня уже четверг, завтра пятница. И завтра в эфир «Радио Дача» выйдет хит-парад «Горячая десятка». Вновь подведем музыкальные итоги. И новинкой вас порадуем. Премьеру недели представим от Анны Семенович и Алексея Петрухина. Будем слушать их новую песню, которая называется «Раздели со мною лето». Завтра новинка в эфире «Радио Дача». Всем вечера. Время московское. Не пропустите. В ближайшие минуты ловите уже знакомые хиты Евгения Осина и Ирины Круг. И будет композиция в рубрике «Тот самый хит» в исполнении Жени Малаховой.

0: передаче новинка от Розы Зергерли Игоря Крутого, композиция «Кино». Еще больше свежих песен есть на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте. А те, что понравится, заказывайте в программу «Удачный час» или рубрику «Удачный момент» на Радио Дача. Напомню, кстати, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Ждем ваши пожелания. И обещаем далее украсить эфир Радио Дача хитами Жанны Фриске и Таисии Повали. И всем отличного летнего настроения.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Завтра местами дождь, плюс 13, плюс 22 градуса. Ветер восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: сейчас, когда на Радио Дача стартовала всероссийская акция «Лето с сюрпризом», особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, а еще любит делиться ими со всей страной. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru. Регистрация уже открыта. Не забудьте приложить к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Это самые интересные снимки. Команда «Радио Дача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Категория 18+. А такое приятное сообщение для вас и приятная песня прозвучит далее. Исполнит ее на «Радио Дача» Филипп Киркоров.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы.

0: прячут лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радиодача представляет.
5: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
6: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экс. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.
4: Отпетые мошенники.
9: Люби меня, люби.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно ровно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий, и я звоню вам из Великого Новгорода. Хочу всем слушателям передать большой привет, пожелать всем прекрасной погоды за окном, крепкого здоровья и удачи в дороге. И поставьте песню Николая Баскова «Караоке». Большое спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня пишут ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. В Рособорнадзоре напомнили, что русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Кроме того, результаты по этому тестированию нужны при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Уточняется, что ЕГЭ по русскому языку проходит во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих отечественные образовательные программы за рубежом. Напомню, основной период единых госэкзаменов стартовал 1 июня. В Рособорнадзоре отметили, что его первые дни прошли в штатном режиме. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать укуса клеща. Там сообщили, что минимизировать риски помогут закрытая одежда и специальные спреи. После каждой прогулки на природе россиянам порекомендовали тщательно осматривать себя, детей и домашних животных. При обнаружении клеща его следует постараться удалить самостоятельно с помощью пинцета или специального приспособления, либо обратиться в медицинское учреждение. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «О боже, какой мужчина» в исполнении Натали. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

удачи и программа «Удачный час». Последний начнется уже в полдень по московскому времени. Там мы будем исполнять ваши музыкальные пожелания. Напомню, номер московский студийный для приветов и поздравлений 84-95-995-2555. Звоните, передавайте друг другу приятные сообщения и закрепляйте их своими любимыми песнями. Мы только на радио «Удача» рады посодействовать. И в ближайшее время обещаем классные хиты в исполнении Игоря Николаева и Димы Билана. Дождитесь.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина в своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю,

0: Хит. Тоже, знаете, мечтала бы такое услышать, но все, что вам могу предложить, поехать дальше и наслаждаться морем любимой музыки на радио «Дача». Вскоре у нас в эфире появится группа «Руки вверх», премьер-министр вместе с Михаилом Боярским исполнит песню «Мушкетеров». И Алена Петровская, новинка, композиция ее прозвучит в эфире радио «Дача». Всем приятного летнего четверга, друзья!
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Merci beaucoup.
1: На правах рекламы. Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители. Они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химии. Бей вредителя – это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли, разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе – метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через 1-2 суток наступает паралич и их гибель. Уже через 2 суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат – Туринбаш – создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе 2 разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Боверикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Боверикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
11: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
12: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
14: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Максим. Передаю привет Лене. Я ей желаю счастья, здоровья и хороших каникул. Прошу поставить песню «Остаться с тобой». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В центре Москвы в это воскресенье перекроют ряд улиц из-за красочного забега. Так, утренние часы для проезда закроют в том числе участки Олимпийского проспекта, улицы Дурова, Делегатской улицы и Цветного бульвара. Ограничения, которые коснутся и работы городских парковок, будут действовать до окончания мероприятия. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут. В продолжении выпуска еще одна новость для автомобилистов. Число машин на дорогах Москвы уменьшится на 100 тысяч в начале июня, что составляет порядка 4% от общего трафика. Об этом сообщили аналитики Центра организации дорожного движения. Они пояснили, что летом на дорогах столицы становится свободнее из-за сезона отпусков. Кроме того, горожане чаще бывают за городом. По выходным ожидается снижение числа автомобилей на дорогах на 270 тысяч. При этом по пятницам нагрузка всегда повышается на вылетные магистрали по направлению в область, а по воскресеньям в сторону Москвы. В столице временно запретили купание в зоне отдыха Тропарева. По данным Роспотребнадзора, вода там не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. Вместе с тем, территория этой зоны может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга. Напомню, ранее Роспотребнадзор признал пригодными 9 зон отдыха для купания в Москве. Среди них Белое и Школьное озера, Серебряный Бор 2 и 3. Локальные грозовые дожди могут обрушиться на столичный регион сегодня и завтра, сообщили в Центре метео. Вместе с тем будет тепло. По данным гидрометцентра, в четверг воздух в Москве и области в дневные часы прогреется до плюс 25. Ранее синоптики заявили, что в наступающие выходные в столичный регион придет июльское тепло. Днем будет до 25 градусов, что соответствует температурным показателям второго летнего месяца. Осадки маловероятны. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Радиодача. Удачный час.
2: Добрейшего летнего дня! Желаю всем слушателям радиодачи. Мария Федорова с вами. И программа «По заявкам. Удачный час» стартовала наконец-таки. В течение 60 минут буду читать ваши приветы, поздравления. И те, кто к нам позвонит в московскую студию по номеру телефона 84-95-995-2555, тот сможет еще и песню любимую заказать. А также, напомню, сообщения принимаются в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. И вот парочку прочитаю в начале программы. Поздравляем любимую племяшку и сестричку Афину Софиеву из Белебея с днем рождения. Желаем ей огромного женского счастья, море удачи и дачу у моря. Мы тебя любим. Написали Ольга и братишка Олег Торчинов из города Тулы. И Елена отправляет привет своему сыну Андрею Хохолкину, который проходит службу под Симферополем. Осталось совсем чуть-чуть до дембеля. Это сообщение от мамы Лены из Ростова-на-Дону. Песню послушаем от группы «Неигрушки» на радиодаче «100 дней до приказа». Шикарный хит, все знают. А пора, значит, подпевать.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения Назарова. Я из города Москвы. Я хотела бы передать привет своей доченьке Лауре Назаровой, своему мужу и своим родителям. И пожелать им чудесного настроения, всякие теплые и прекрасные дни. И прошу поставить песню для них «Слепки».

мониторы вижу, что, собственно, ваши сообщения прибывают и прибывают. Мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. А значит, пора их прочитать на всю страну в программе «Удачный час» на Радио Дача. Итак, привет очаровательному, прекрасному другу Елене Хафизовой от Сергея, а также с днем рождения ее. Дорогая Елена, поздравляю тебя с этим чудесным днем. Твоя красота не только внешняя, но и внутренняя. Твоя доброта и искренность делают мир вокруг ярче и лучше. Ты настоящее очарование и свет нашей жизни. Ты удивительный друг, и я очень горжусь нашей дружбой. Поздравляем Елену тоже от всей команды Радио Дача с днем рождения. София отправляет привет Лизе Антоновой, лучшей подруге и любимой мамочке Ане, папочке Саше и бабушке Тане. Удачной дороги ей. И Светик вот что написала. Радио Дача, привет! У меня сегодня день рождения. Прошу вас поздравить и поставить веселую песню. Светик, от души, с днем рождения вас! Всех благ! Песню будем слушать в исполнении Аниты Цой «Сумасшедшее счастье» прямо сейчас на Радио Дача.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Меня зовут Любовь. Я из Москвы. Хочу передать привет всем нашим прекрасным женщинам и передать песню Преснякова «У меня есть ты». Всему нашему женскому коллективу. Всем сотрудникам отдела логистики Московского метрополитена. Пожелать всем здоровья. Спасибо, «Радио Дача».

0: Прежде чем прочитаю ваши сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача, напомню о наиприятнейшем событии. В этом году Радио Дача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Отмечать круглую дату праздновать будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в Лайф-арене в Москве на большом фестивале «Удачные песни». В этот вечер с нами будут все звезды Радио Дача. Владимир Пресняков, Шаман, Чепик, группа «Корни», «Комбинация», Денис Клявер и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот, а теперь очередь ваших сообщений в программе «Удачный час». Принимайте. Большой привет сотрудникам завода «Пилот», всем работникам. От Светланы Гужина это сообщение прилетело. Варя отправляет огромный привет в город Ярославль, бабушке, дедушке и сестре Софии. И Даниил Жомов из Петрозаводска передает привет бабушке, с которой находится на даче, и поздравляет с днем рождения самую лучшую-прелучшую воспитательницу школы-интерната номер 23 Ларису Владимировну Кириллову. У нее вчера был день рождения. Всех благ желает, здоровья и счастья. К вашим посланиям вернусь в ближайшие минуты. На Радио Даче будем вместе.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Завтра местами дождь, плюс 13, плюс 22 градуса. Ветер восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Виктор. Хочу поздравить своего напарника Сергея Гишина. Пожелать ему здоровья, удачи. И поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Овсиенко «Помни, капитан». Большое спасибо. «Радио Дача».

В эфир «Радио Дача». Ваши поздравления и приветы. Мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Спешу прочитать. Людмила из Воронежа поздравляет любимого папу с днем рождения. Здоровья, благополучия желает вам вся ваша семья. От Александра летит привет разведроте «Вихрь». Вам тоже от нас лично привет. Наталья из Брянска поздравляет любимого учителя Наталью Александровну Кадетову с окончанием учебного года, с выпуском 4 А-класса. Желает здоровья, творческих успехов, хороших, послушных, будущих первоклассников. София передает привет брату Артемочке, пишет, что очень любит. И дорогой бабушке Виктории большой привет передает внучка Маша. Пишет, бабушка, я тебя люблю. Песню будем слушать на радиодаче в исполнении Стаса Михайлова. Я жду звонка, называется композиция. Можно подпевать.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Удачи. Меня зовут Миша. И я из города Лобня. Я хотел бы передать привет своему папе. Его зовут Александр. И захотелось бы заказать песню русского размера. Спасибо, Радио.

0: Еще немного сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Те послания, которые вы присылаете в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Марина пишет: «Сегодня день рождения у нашей чудной коллеги Тани Ситниковой. Поздравляем ее, желаем оставаться такой же веселой и позитивной». Мы Татьяну Ситникову тоже поздравляем. Далее привет улетает в город Железнодорожный Ане Ивановне от коллег. Карина передает привет своей мамочке, которая сейчас пропалывает клубнику. Хорошего дня желает. И большой привет всему коллективу магазина «Ольга» города Волгограда Кировского района. Лили, Кате, Ануш, Елене, Наталье, Татьяне от друзей с Горной Поляны. И большой привет Нине, девочки. Всего вам хорошего желает Санек. Вы тоже пишите, звоните. Кстати, песни мы ставим в эфир только по звонку на номер 84-95-995-2555. Так что давайте порасторопнее. Программа «Удачный час» на радио «Дача» продолжается.
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио-Дача». Меня зовут Андрей. Я с Московской области, из города Клина. Я хочу передать приветы всем моим коллегам ОПМ «Опытная путевая машина станции номер один». Потом передать хочу моей маме Ирине, папе Володе, бабушке Галине, сестрам Насте, Ане, Ангелине, брат Никите. Желаю всем хорошего и прекрасного четверга. Если можно, поставьте просто музыку Николая Баскова. Спасибо, «Радио-Дача». Я знаю.

сообщение на радио «Удача» в программе «Удачный час». С удовольствием сейчас прочитаю. Просто песню пока слушала, вспоминала, как тоже было дело, прикоснулась щекой к Николаю Баскову. Забыть не могу. Ну да ладно, к сообщениям возвращаюсь. Наталья отправляет привет своему мужу Виктору Зайцеву из города Электросталь. Желает ему хорошей дороги и привет всем водителям, видимо, коллегам Виктора. Николай передает привет коллективу суздальского филиала «Владимир Теплогаз». Компания называется. А именно двум Николаям, Ивану и Артему по привету. Еще один привет девчонкам финансовой службы Светлане, Елене и Патимат. И от Димы тоже большой летний привет всем служителям радиодачи, жителям города Ярославля. И вот Дима вот что написал: «Локомотив, наш чемпион». Не можем не согласиться. Песню будем слушать в исполнении Артема Качера на радиодаче «Сердце на сердце». Сердце в сердце, вернее. А потом прочитаю финальную порцию сообщений. Поэтому, если что-то кому-то срочно хотите передать в программе «Удачный час» на радиодаче, пишите в мессенджер Макс на номер 8 910 004 49 24.

0: линии привета в программе «Удачный час» на радио «Дача». Галина, всем хорошего дня, отличного настроения. Желает отдельный привет дорогому мужу Виктору Александровичу Васильеву от жены, детей, внуков. Но все это от Галины. Александр отправляет привет Максиму Выплову в город Емву. Далее большой привет всем слушателям радио «Дача» от Анастасии. Анастасия, ловите ответный привет. Валентина передает привет, просит передать привет себе. Работает она сейчас в теплице, пусть настроение будет отличным у всех. Валентина, вам личный привет в Пермский край отправляем, пусть работа пройдет на ура. Компания музыки «Радио Дача». Анжелика Золотарева передает привет своему мужу Юрию, пишет: «Очень его люблю, никто не сомневается». Далее привет в город Железнодорожный, улетает Наташа Попугалова и Игорю Соколову от коллег. Пусть не грустят, еще чуть-чуть и домой. Конечно, чуть-чуть. И Регина Булатова отправляет привет Наташе, Полине и Афине. Вот красота, да и только. Друзья, кто-то просил чуть раньше поставить песню в исполнении группы «Золотое кольцо». Сделаем, все сделаем. И еще одну заявку музыкальную исполню до финала этого часа. Не прощаюсь с вами, в новом часе встретимся. Меня зовут Мария Федорова. Всем чудесного четверга в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Муз-ТВ представляет.

0: ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Да. Хотел бы передать привет всем своим друзьям, особенно другу, который пошел в отпуск. Друга зовут Виктор. Желаю ему хорошо отдохнуть в отпуске. И удачи во всех делах. И поставить песню «Винтаж». Спасибо, радио «Дача» большое.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в два раза и достигло 2 миллионов 900 тысяч в прошлом году. Об этом РИА Новости рассказала зампред Счетной палаты Галина Изотова. Она заявила, что расходы бюджета на поддержку данной категории граждан с 2021 также увеличились вдвое, уточнив, что в текущем году на эти цели планируется направить 3 триллиона 900 миллиардов рублей. Из них 60% будет выделено на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Сервис второй руки для назначения доверенного лица при банковских операциях подключили уже 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщили в Центробанке, подчеркнув, что услуга реально работает и обеспечивает дополнительный уровень защиты. Напомню, прошлой осенью заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. Для назначения уполномоченного лица нужно обратиться в банк. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Сочи» в исполнении Сергея Трофимова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Полезные рубрики «Хорошо устроено» на радио «Дача» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Подробности читайте на сайте radiodacha.ru. Там же, кстати, найдете специальную ссылку на группу «Радио Дача» в «Одноклассниках», где можно оставить свой вопрос для Михаила. В общем, думаю, разберетесь. И с удовольствием послушаем в нашем эфире радиодачи хиты в ближайшие минуты Александра Маршала и Ярослава Сумишевского. Будем вместе!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Ведь осенью мы отметим наш 20-летний юбилей большим фестивалем «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Москве в Лайф-арене. В этот вечер с нами будут все звезды радио «Дача». Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Ольга Зарубина, группа «Город 312» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Точно нельзя пропустить. Юбилеи бывают не каждый год, знаете ли. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты не пропустите далее в эфире «Радио Дача». В этот чудесный летний четверг насладимся композициями Славы и Валерия Леонтьева уже совсем скоро.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: эфира «Радио Дача» будет Сергей Черноусов. Придет сюда в студию, сядет за пульт и проведет с вами этот прекрасный четверг. А мы встретимся завтра в звездном шоу «Назад в будущее». Кстати, завтра к нам, к Марии Федоровой и Александру Жилавскому, придет Дмитрий Колдун. Много интересного узнаем и вообще проведем целый час музыкально и душевно. Старт звездного шоу «Назад в будущее» в 17:00 на «Радио Дача». Присоединяйтесь все. Этот час завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и с удовольствием послушаем классную душевную композицию в исполнении «Рады рай». Всем пока, всем чудесного настроения.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
5: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Зовут меня Титов Юрий. Живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать привет всем жителям города Люберцы и своим знакомым. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении колдуна, а вам, радио «Дача», процветания и большое спасибо.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Московской области может появиться новое производство промышленной робототехники. Возможность его открытия рассматривает концерн «Калашников». Соответствующую инициативу губернатор Подмосковья обсудил на полях Петербургского экономического форума с представителями данной сферы. По его словам, роботизация уже прочно вошла в промышленность и другие отрасли. Андрей Воробьев подчеркнул, что новое производство представляет большой интерес и является важным шагом к созданию собственных современных решений, которые востребованы экономикой. Уточняется, создание еще одной площадки в Московской области позволит региона получить новые высокотехнологичные рабочие места, а производителю приблизиться к основным заказчикам. Лето в эфире радиодачи началось вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Регистрация на наш самый яркий солнечный проект проходит на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. В Москве в ближайшее время синоптики прогнозируют грозу и дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Прогноз непогоды сохранится до 9 часов вечера. Жители и гостей столицы призвали парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем, не укрываться под деревьями и не оставлять машины рядом с ними. На улице нельзя оставлять детей без присмотра, также стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Добавлю, что локальные грозовые дожди также ожидаются в Москве и завтра. Этот выпуск завершен. Иракли и песня «Капля абсента» прозвучат дальше в нашем новом музыкальном часе. Всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать.

«Идеальный муж», яркий хит Ирины Аллегровой в продолжении часа на радио «Дача». Не станем вспоминать тот факт, что идеальных людей не бывает, еще как бывают. И вы об этом прекрасно знаете. Можете передать им привет в нашем эфире, порадовать на всю страну. Каждому, кто держится на нашей волне, мы желаем удачного дня. С нами четверг. Плавно, но верно следуем к завершению очередного рабочего дня. И делаем это, как всегда, в компании любимых песен. Уже скоро вернемся к ним и послушаем хиты групп «Нана», «Руки вверх», Николая Баскова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!

0: продолжение этого часа на радиодаче. С любимым коллективом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо группы «На нам», еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, группу «Город 312», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Иванушки Интернешнл», Анатолия Цоя, Леонида Агутина и не только.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь. Температура плюс 21 градус. Ветер северный 2 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Завтра местами дождь. Плюс 13, плюс 22 градуса. Ветер восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Весьма летом». Замечательный хит группы «Иванушки Интернешнл» в эфире «Радио Дача». Ну, в нашем случае у нас только начало сезона. В отдельных городах нашего вещания уже настоящая жара. Мы также к вам стремимся, скоро догоним. И, конечно, лето — это сезон отпусков. Одни улетают в жаркие теплые страны, другие — на дачи, причем переезжают практически на все лето. Работы там хватает. Не только отдых. И дома тоже можно неплохо отдохнуть, собравшись с кем-то из друзей или родственников. Мы также с вами, и через короткую паузу для вас хиты Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Полины Гагариной, Ирины Круг и других любимых артистов радиодачи. Всем удачного продолжения дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка не является лекарством.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров.

0: 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет Маргарите из города Омска и пожелать ей отличного настроения. И поставьте, пожалуйста, песню Мити Фомина от Ксении Дунчевой из города Омска. Спасибо, Радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске: сериал «Между нами химия» покажет Первый канал. Комедия «Равиоли Оля с Ольгой Бузовой» выйдет на ТВ. ТНТ подготовил новый сезон сериала «Полярный». Об этом в ближайшие несколько минут. Телепремьера фильма «Между нами химия» стартует на Первом канале. Главная героиня Таня – мать-одиночка, воспитывающая двоих детей и по ночам работающая в такси. Однажды молодая девушка узнает, что у нее рак, и она может умереть. Таня не хочет, чтобы после ее смерти детей забрали родственники, поэтому решает срочно найти себе мужа. Сначала все ее свидания оказываются неудачными, но постепенно претендентов становится так много, что между ними даже возникают конфликты. Премьера 8 июня. Телепремьера фильма «Равиоли Оля» состоится на ТНТ. Главную роль исполнила Ольга Бузова. Она играет саму себя, звезду, мечтающую об идеальном мужчине. Ее возлюбленный красавец-немец Генрих обещает сделать предложение и уговаривает героиню вложить деньги не в квартиру, а в его бизнес, завод пельменей. Однако мужчина оказывается аферистом и исчезает с ее средствами. Оля не сдается и отправляется в провинциальный город, чтобы продать оборудование завода. Там она сначала сталкивается с сопротивлением сотрудников и трудностями, но в итоге находит новую любовь и свое призвание. Премьера 7 июня. ТНТ объявила о завершении съемок нового сезона сериала «Полярный». В шестой части зрителей ждет 12 эпизодов. Съемки проходили в Москве и Мурманской области. В новом сезоне сериала поменяется главный герой. Теперь Олег Гаас вместо Михаила Пореченкова будет приглядывать за «Полярным». По сюжету парк «Царь горы» вышел на стабильную самоокупаемость. Туристический поток достиг своего пика. Но в жизни Вити Мясника возникает новый непростой выбор: оставаться хозяином «Полярного» или пожертвовать всем ради будущего своего младшего сына, которого пригласили в престижную школу в Сочи. Нелегкое решение принято, семья пакует чемоданы, а город, парк и все обязательства Витя передает старшему сыну Максу. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим сегодняшний день. Вы, кстати, можете посвящать их своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. Уже открыта регистрация на сайте radiodacha.ru. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше для вас шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот для всех уже через короткую паузу песни Артура Пирожкова, Олега Газманова и не только.

0: желание танцевать. Вполне нормальная реакция. На этот счет проводились даже исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило. А тут не нужно напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты группы «Комбинация», Филиппа Киркорова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: в нашей с вами истории уже скоро 4-й летний вечер в этом году, а завтра и вовсе пятница, после которой долгожданный отдых. Многие дачники поедут на свои загородные участки, работы там сейчас хватает, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». В выходные мы вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Димы Билана, Валерии и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вова, я из города Ростова. Хочу заказать песню «Остаться собой» в исполнении Виктора Цоя. Передаю привет своей маме Лене, желаю ей хорошего вечера и очень ее люблю. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о растущей популярности механизмов самозащиты от кибермошенников. По его словам, услугу самозапрета на выдачу кредитов уже оформили 30 миллионов граждан, а почти 2 миллиона человек установили добровольный запрет на оформление сим-карт. В рамках нового пакета по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством вскоре станет доступна также возможность блокировки звонков из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя телефонных мошенников. Кроме того, вице-премьер отметил высокий спрос на жизненную ситуацию защиты от мошенников на портале госуслуги. Этот сервис, запущенный в мае 2025 года, уже привлек почти 4 миллиона пользователей. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о тревожных тенденциях в питании россиян. По данным министра, 50% граждан ежедневно употребляют кондитерские изделия, 23% – колбасные изделия. При этом наблюдается избыток потребления соли и сахара. Михаил Мурашко констатировал рост ожирения среди взрослого населения. В связи с этим в обновленную номенклатуру медицинских должностей включили нутрициологов из растущего запроса на специалиста в области здорового питания. Министр подчеркнул важность разграничения профессиональных экспертов от непрофессионалов в этой сфере. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» пройдет 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на одной сцене выступят звезды, чьи хиты давно уже полюбили слушатели. Ожидается Кайметов, Денис Клявер, Григорий Лепс, группа «Отпетые мошенники», Анна Семенович и другие артисты. Гостей ждет яркое незабываемое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Один день» в исполнении Татьяны Булановой.
0: Прямо сейчас

0: вот очередной музыкальный пример того, что каждый из вас может также посвящать любимые хиты вторым половинам. Для этого звоните к нам в студию, передавайте привет родным и близким в рубрике «Удачный момент». Каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А если вместе с любимой песней, то еще лучше. Вот имеем в виду, есть такая возможность. Ну а вам уже от нас следующие хиты Юлианы Карауловой и Резников студио, группы Любэ, Сергея Пенкина и многие другие. Услышим их через короткую паузу здесь на радио «Удача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь. Температура плюс 21 градус. Ветер северный 2 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Завтра местами дождь, плюс 13, плюс 22 градуса. Ветер восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.

0: лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам хорошую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Нико написал «Дружим с соседями», чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью. И обязательно приглашаем на шашлык. Ну, мы на 100% поддерживаем такой вариант, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Елки этим вечером на Радио Дача. И продолжая тему рисунка, можно добавить еще хорошее летнее настроение. С нами начало теплого сезона. А еще практически финал рабочей недели. Завтра пятница и следом долгожданные выходные. Стоит отметить, где бы вы не решили провести свой отдых, а еще лучше отпуск, в любой точке планеты можно слушать наш эфир на сайте radiodacha.ru. Здесь же найдете дополнительные онлайн-каналы «Диско Дачи» и «Песня года». Выбор за вами. А вот с нами уже скоро хиты Дмитрия Маликова, Сергея Трофимова, Анны Семенович и многие другие.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Не трогай раненые раны, я так больна была тобой.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите.
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидколет.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
1: Радио Дача представляет...

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я хочу передать привет Ефимовой Наталье Игоревне из Лубаевского района Вологодской области. И хочу для нее поставить песню «Дискотеки аварии». Спасибо большое, Радио «Дача». Всем удачного вечера.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Московской области и Сбер договорились о внедрении кибер-уроков и цифровых сервисов в школах. Соглашение подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Сбера Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме. Так, уже с 1 сентября этого года кибер-уроки для первых 11 классов появятся в 215 школах, а с 2027 года их планируется полностью внедрить в средней школе. Также в Московской области запустили цифрового помощника учителя с искусственным интеллектом. Проверка работ сократилась с 3 часов до 30 минут. Сервис масштабируют на весь регион с сентября. Более 6 тысяч педагогов уже используют ассистента преподавателя, экономят 10-12 часов в месяц. Герман Греф подчеркнул, что Московская область – стратегический партнер Сбера по масштабу внедрения искусственного интеллекта. Он отметил, что все самые последние технологические возможности в первую очередь внедряются в городах и районах Подмосковья. В этом году в Москве появится 15 зон отдыха у воды. Их благоустроят по новому формату с максимальным комфортом для жителей и гостей столицы, сообщил мэр Сергей Собянин. В этом списке Берлевский, Верхний, Нижние пруды, Большой Очаковский, Верхний Удальцовский и Центральный пруды в Солнцеве, а также зона отдыха за речью на реке Десне и другие. Для комфортного и безопасного отдыха в столице разработан новый стандарт обустройства мест у воды. Основное внимание уделяется пляжам. Там появятся настилы и террасные доски на сваях, на которых разместят шезлонги и лежаки. Еще будут рядом спортивные площадки, медпункты, пространства с беседками, а также системы видеонаблюдения и оповещения. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ в вузах выпускникам. По его словам, возможно, придется сдавать устные экзамены. Это, как считает министр, позволит объективнее оценивать реальный уровень знаний. Также он напомнил, что приемная кампания в российские высшие учебные заведения стартует 20 июня. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

разгар выходных не только в Праскове находится, в Подмосковье. Как минимум четвертая часть столицы также уезжает за МКАД. И пробки на выездах из города и въездах тому подтверждение. У нас с вами пока что продолжается рабочая неделя. Здесь также пробки имеются, но причина, увы, не отдых, а работа. Всем желаем удачного завершения дня, поскорее добраться домой. Как приятно, что завтра уже пятница. А вот через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Андрея Губина, «Рады рай» и других любимых артистов «Радио Дача».

0: компании таких замечательных песен «Радиодача» мы встречаем уже вечер. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или семейных прогулок. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Отпетые мошенники» Максима Олейникова и не только.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминания о работе и домашних делах, куда приятнее провести свободное время. Да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем. И у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода. С нами теперь летний сезон. А еще наша музыкальная поддержка, в том числе и сейчас этим вечером. На очереди хиты Игоря Николаева, Елены Ваенги, Наташи Королевой и многие другие. Услышим их через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Менте. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
6: Менце.
5: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
6: Менсе.
5: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: И тогда заперет нас в
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Радиодача представляет.
5: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей, хранители чуда, увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
6: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Ольга из города Сызрани. Хочу передать привет своему парню Никите. Сказать ему, что я его очень сильно люблю. Хочу заказать песню Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до луны». Спасибо, радио «Дача».

тебя до луны.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Министр цифрового развития Макс Ушадаев на Питерском международном экономическом форуме сообщил, что в России разрабатывается прототип национального искусственного интеллект-ассистента на базе портала госуслуги. По его словам, у платформы большой потенциал для создания такого помощника. Макс Ушадаев подчеркнул важность концепции одной кнопки, способной закрывать бытовые потребности граждан. В условиях высокой конкуренции между цифровыми экосистемами государство может выступить в роли национального посредника. Министр напомнил, что Россия стала первой страной, объединившей все услуги на одной площадке. И теперь предстоит решить аналогичную задачу в сфере искусственного интеллекта. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина от лихорадки Эбола обновлена с учетом нового штамма вируса. Препарат разработан и адаптирован центром имени Гамалеи. Сейчас вакцина существует в форме готового продукта, однако ей предстоит пройти дополнительные этапы тестирования. Первые сообщения о вспышке Эбола поступили в мае из Демократической Республики Конго. Позже Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной. В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что Эбола является контактной инфекцией, не передается воздушно-капельным путем и не обладает пандемическим потенциалом. И в завершении выпуска еще об одном заявлении главы Минздрава. Михаил Мурашко сообщил о тревожных тенденциях питания россиян. По данным министра, 50% граждан ежедневно употребляют кондитерские изделия, а 23% – колбасные изделия. При этом наблюдается избыток потребления соли и сахара. Михаил Мурашко констатировал рост ожирения среди взрослого населения. В связи с этим в обновленную номенклатуру медицинских должностей включили нутрициологов из растущего запроса на специалистов в области здорового питания. Министр подчеркнул важность разграничения профессиональных экспертов от непрофессиональных в этой сфере. Между тем, глава Минздрава, выступая на сессии Питерского форума, заявил, что ситуация с детским ожирением стабилизировалась, число несовершеннолетних с лишним весом перестало расти. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

Славы в продолжение этого часа на радио «Удача». Вы также не забудьте порадовать своих классных в нашем эфире. Привет и пожелания, все это имеет место быть. В финале этого часа, как и любого другого, рубрика «Удачный момент». Стоит отметить, от вашего музыкального выбора зависит итог программы «Горячая десятка». Наш чарт уже завтра в 19 часов по московскому времени. Узнаем лидеров недели, а также услышим новинку. В этот раз свою новую песню представят Анна Семенович и Алексей Петрухин. Об этом еще напомним, а вот через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты «Иракли», группы «Високосный год», «Алсу» и многие другие.

0: капли, время и стекло в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Ираклия еще увидим Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Чепик и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Виктора Королева, Леонида Агутина и не только.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 22 градуса, ветер северный 2 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 51%. Завтра местами дождь, плюс 13, плюс 22 градуса, ветер восточный 3 метра в секунду, влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Королева в финале часа на радиодаче как символ свадебного торжества и начала совместной жизни. И все мы знаем, что лето — это не только время отпусков и долгих прогулок, но и, пожалуй, самый горячий свадебный сезон. Думаю, есть среди наших слушателей те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе отметить и отпраздновать с размахом. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире. В финале каждого часа для вас рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу хиты Татьяна Овсиенко, Стаса Михайлова, Ани Лорак и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Прощаюсь до завтра и оставляю вас в компании моего коллеги Ивана Никитина. Этим вечером на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: И тогда заберет нас в
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
3: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радиодача отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рафаэль Сыкуинов. Я с Оренбурга. Хочу передать привет моей любимой жене Маришке Крюковой. И привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре. Хочу послушать группу «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заключил на Питерском международном экономическом форуме соглашение с Альфа-банком, Сбером и Ростелекомом. Все они направлены на цифровую трансформацию региона. Так, с Альфа-банком предприниматели получат доступ к искусственным интеллект-сервисам, аналитикам рынка, виртуальным ассистентам по бухгалтерии, работе с большими объемами данными. Также предусмотрены льготные тарифы на эквайринг и бесплатное открытие счета. Со Сбером создание транспортной экосистема, оплата проезда по геопозиции через картографический сервис. Это сократит время посадки на 30% при суточном пассажиропотоке в 2 миллиона поездок. С Ростелекомом внедрение искусственного интеллекта в благоустройство и безопасность дорог, автоматические задания для коммунальных служб, камеры с распознаванием номеров, оповещения о происшествиях. Еще улучшит связь в отдаленных поселках и оцифрует ЖКХ. Подчеркивается, что все решения исключительно российские. В этом году в Москве появится 15 зон отдыха у воды. Их благоустроят по новому формату с максимальным комфортом для жителей и гостей столицы, сообщил Сергей Собянин. В этом списке Бирюлевский, Верхний, Нижние пруды, Большой Очаковский, Верхний, Удальцовский и Центральные пруды в Солнцеве, а также зона отдыха Заречье на реке Десне и другие. Для комфортного и безопасного отдыха разработан новый стандарт обустройства мест у воды. Основное внимание уделяется пляжам. Там появятся настилы и террасные доски на сваях, на которых разместят шезлонги и лежаки. Еще рядом будут спортивные площадки, пункты, пространства с беседками, системы видеонаблюдения и оповещения. Фестиваль «День Индии» пройдет в Москве с 13 по 16 августа. В этом году мероприятие состоится 11 раз. Как уточняется, в программе будут сценические выступления индийских и российских артистов, танцевальные мастер-классы, конкурс рисунков для детей, оздоровительное культурное пространство, также индийская ярмарка и гастрономическая зона. Это все новости на сегодня. Стас Михайлов прозвучит сразу после выпуска.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

вообще не странно. Мечтаем, как дети, и правильно делаем. Уже давно всеми экспертами сказано, рассказано и пересказано, что мечтать нужно, а стремиться к мечте вообще милое дело. Всем желаю исполнения желаний. Зовут меня Иван Никитин. С этого момента с удовольствием занимаю уютное кресло в студии «Радио Дача». Кстати, сегодня день крановщика, друзья. Вот такой праздник. Пусть у них все мечты исполняются, друзья. Так что всех крановщиков с праздником. Благодарю Сергея Черноусова за марафон прекрасного эфира. Дальше мы также останавливаться не планируем. Впереди хит певицы Максим, под которым мы продолжим летать в своих мечтах. И я вместе с вами.

0: Лагучев на радио «Дача». С артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Султана Лагучева еще увидим исполнителя «Шаман», Владимира Преснякова, Андрея Державина и еще более 20 артистов. Друзья, по-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Далее переходим к музыке «Радио Дача». Танцуем дальше. Что ж, гости из будущего. Дальше у нас потом Филипп Киркоров.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8-966-138-138-4.

0: Вячеслав Малежик на радио «Дача». Ну, например, если говорить о завтрашнем дне, то это совершенно не страшно, друзья. Например, в завтрашнюю программу «Назад в будущее» мы пригласили Дмитрия Колдуна. Узнаем, кем он стал бы, если бы не выбрал музыку, и в чем главный секрет его 20-летнего брака. Также поговорим о новой песне «Музыка моя», создать которую помогли современные технологии. Ну и, конечно же, поговорим о концерте, который пройдет в день рождения исполнителя. Друзья, много всего интересного у нас впереди. Ну, например, если говорить о ближайшей перспективе, то послушаем певицу Валерию. Ну и, конечно же, исполним заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заперёт нас в
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
3: И тогда заперет нас в М-Видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в М-Видео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из Соловлинского района, Волгоградской области, хутора Краснодонского. Хочу поздравить своих горячо любимых родителей с наступающим праздником, с Днем России. И я хочу им пожелать в этот прекрасный день крепкого здоровья, радости, счастья, удачи и хорошего настроения. И, пожалуйста, поставьте песню в исполнении группы «Любэ», «Позови меня тихо по имени». Спасибо, радио «Дача».

Лолита на радио «Дача». Давайте не будем настолько кровожадными. В каждом из нас живет позитив группы «Добро», доброта Стаса Михайлова и любовь Татьяны Куртуковой. Ну вот примерно так. Друзья, поэтому предлагаю ценить эти глаза напротив, ведь в них мы так сильно влюблены. Ну правда же. Всем желаю взаимопонимания и объятий родного человека. Далее на волнах радиодачи поговорим о хорошей погоде.

0: Анна Семенович на радио «Дача». Насчет Луны не знаю, но солнце в сердцах каждого слушателя зажжем точно. В эфир радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А лето – это время, когда мы больше всего с вами думаем о чем? Конечно же, о поездке на море. Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу полезных призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь. Температура плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 68%. Завтра солнечно, плюс 14, плюс 23 градуса. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 69%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
6: Весна. Там, где есть радио.

0: Группа Hi-Fi на радио «Дача». Об осени нам думать чрезвычайно рано. Только посмотрите, что нам приготовила погода уже на эти выходные, друзья. Предвкушаю запах шашлыков на подмосковных берегах и пикники во всех разрешенных лесопарках страны. Что ж, друзья, будем наслаждаться летом. Не зря же мы его ждали и приближали всю весну. Всем хочется пожелать самого лучшего настроения, самых классных планов и обязательно все успеть. Ну а мы успеем совсем скоро послушать до конца часа Надежду Кадышеву и группу «Золотое кольцо». И далее Татьяна Буланова продолжит также наш эфир. Ну и, конечно же, друзья, не забудем поставить вашу любимую песню в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
0: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всех семьи в кино с 11 июня. 6+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Это Женя Мамшухи, Женя, город Соликамск, Ямбаровск. И вот привет Аркадьевичу, Владу, веселым бабушкам, также дорогому человечку Алене. И давайте послушаем песню «Хабиб, ягодка маленькая». Большое спасибо, Радио «Дача».

0: сети. А ты такой мужчина с бородой. Мечтаю о дуэте.
1: Прокатись со мной на кабриолете.
0: А ты такой красивый с бородой.
2: Дони МС и Натали на радио Дача.
1: Тебе домой утром на рассвете.
2: К счастью, большинство дам сходится в предпочтениях о мужской бороде. И здесь мужчинам голову ломать не нужно. Итак, на третьем месте женских предпочтений гладко выбритое лицо мужчины, которое ассоциируется с аккуратностью и внимательностью. На втором месте густая борода, о которой и поет Натали и Дони МС. Ну а на первом месте, друзья, я думаю, все вы знаете, классика мужского образа – небольшая щетина. Дамам чаще всего нравится именно такая легкая небритость. Ну а значит, нам, мужчинам, на выходные можно и не бриться. Потом не жалуйтесь, что колемся.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Татьяна Куртукова на радио «Дача». Друзья, недавно узнали, можно ли не бриться мужчине, чтобы нравиться дамам. А теперь поговорим о том, как разнообразить свой отдых за городом и на даче. А поможет нам в этом совместный проект радио «Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать QR-код на экране и оставить свой совет для дачного отдыха. Ну вот, например, телезрительница под ником Катя отправила такую рекомендацию. «Хочу вернуться в деревню, там так хорошо и много друзей». Ох, поддерживаем Екатерину, особенно если в деревне погромче будет играть изо всех окон радиодача. Друзья, отправляйте свое сообщение в проект «Дачный плейлист» и уже в это воскресенье в 9:30 наслаждайтесь плейлистом. На телеканале Муз-ТВ, конечно же, категория 16+.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя.

0: Дать поздравления с днем рождения или другим событием, ответственно заявляю, вы почти дождались. Вот буквально через несколько минут вы наконец узнаете, кто поздравил и какие слова адресовал. Ну а пока вы томитесь в ожидании, друзья, послушаем хит Филиппа Киркорова, великолепный, летний, потрясающий. Ну и, конечно же, послушаем еще одну композицию, чтобы вы еще больше потомились. Хит Ани Лорак. Друзья, дождитесь, обязательно поздравим.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать своему товарищу, близкому другу, братику своему из Челябинска, военному. Димон Евгеньевич, с днюхой тебя, родной.

конечно, кто что хочет услышать. Одни представляют ясное синее небо, настраиваясь на отдых, а другие – целеустремленную фразу «только вперед». Думаю, сразу понятно, у кого близится отдых, а кто стремится к новым достижениям. Всем вновь добрый вечер. У микрофона Иван Никитин. Впереди еще больше положительной музыки. Ну вот, посудите сами, друзья. Через пару минут послушаем группу «Добро», далее Юлия Михальчик и группа «Блестящие».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Сергей Лазарев врывается на радиодаче с потрясающим танцевальным хитом. Танцуем точно не в последний раз. Во многих городах нашей страны официально шуметь можно до 23:00. А значит, делаем радио погромче и ловим самое лучшее настроение. Друзья, давайте поговорим о подарке этого лета. Я бы сказал, о главном подарке этого лета. В эфире радиодачи возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать» и никак по-другому. Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот, друзья, и все. Просто фотография. Представляете, вот так просто. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и еще множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы и никто другой. Все подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 14 градусов. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 80%. Завтра солнечно. Плюс 14, плюс 23 градуса. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 69%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: Весна там, где есть

0: Да, это именно она. И, кстати, друзья, всегда восхищался полетами на воздушном шаре. И почему мечта до сих пор остается только мечтой, спрашиваю я себя. Итак, возможно, кому-то тоже пригодится, что нужно знать для полета на воздушном шаре. Ветер должен быть не более 5 метров в секунду. И лучшее и самое безветренное время – это утро. К полету допускаются все, кому разрешены физические нагрузки. Ну, а главное, чтобы, если полет до 18 лет, он был в присутствии взрослых. Вот, собственно, и все. Кажется, я прохожу по всем категориям, поэтому вперед к новым впечатлениям. Ну и тогда точно поставлю галочку. Друзья, впереди Александр Шевченко, точнее говоря, его хит. Дальше послушаем группу «Фабрика». Ну и, конечно, по традиции, рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
4: Москва.
3: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из села Кукобой. Хотел бы поздравить с днем рождения Савинова Александра Юрьевича. Пожелать ему крепкого здоровья, долгой всей жизни, всех благ. И хотелось бы заказать для него песню Ирины Аллегровой.

я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь. А может,

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина в своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.

Столица Света на радио Дача. И вот это уже удар ниже пояса. Кто же из мужчин может спокойно смотреть на женские слезы? Девушки прекрасно об этом знают. И вот, пожалуйста, чуть что, сразу в слезы. Убила двух зайчиков в раз, получается так. И цель достигнула, и... Мужчина на все согласен дальше. Вот только если случится действительно что-то серьезное, тогда слезам актрисы могут уже и не поверить. Так что давайте будем внимательны к чувствам друг друга и разрядим обстановку следующим хитом на радио Дача. Друзья, через пару минут послушаем Владислава Агафонова, далее певица Слава.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Пятница, Жасмин на радио «Дача». Какое счастье! Скоро мы сможем не только услышать любимых артистов в эфире, но и вместе с ними отметить день рождения радиодачи. Близится грандиозное, долгожданное, юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». Вау! В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. Видите, у меня даже не хватает слов мне даже не хватает, друзья, как хорошо. Ой, повеселимся. 26 сентября на сцене Life Arena увидим группу «Комбинация», Михаила Шуфутинского, исполнителя «Шаман» и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: желтый автомобиль совсем скоро заберет меня, и я тоже помчусь, только не над землей, а по улицам Москвы и сразу домой. Певица Валерия на радио «Дача». Друзья, да, как вы догадались, на этом моя работа у микрофона завершена. С удовольствием останусь на волне радио «Дача» по пути в свое уютное гнездышко. Всем желаю по-летнему теплой ночи. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Музыка первой свежести. Новинка на радио Дача.
1: Всем привет, на связи Денис Клявер, и я с удовольствием, друзья, представляю вам свою новую песню, посвященную самой большой любви в жизни каждого человека. Слушайте новинку «Ангел моей мечты» на радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 14 градусов. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 80%. Завтра солнечно. Плюс 14, плюс 23 градуса. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 69%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: Внимание!
1: Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Не трогай раненые раны, я так больна была тобой.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 23 градуса. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.